Радуйтесь, праведни, о Господе, правым подобает похвала. Исповедайтесь, о Господе, в гуслях, во псалтире десятиструнним пойте Ему. Воспойте Ему песнь новую, добре пойте Ему со восклицанием, яко право слово Господне и вся дела Его в вере. Любит милостыню и суд Господь, милости Господней исполн земля. Словом Господним небеса утвердившися, и духом уст Его вся сила их. Собирая, яко мех, воды морские, полагая в сокровищах бездны. Да убоится Господа вся земля, от Него же да подвижутся все живущие по вселенни. Яко той речей быша, той повелей создашися. Господь разоряет советы языков, отметает же мысли людей и отметает советы князей. Совет же Господень вовек пребывает, помышления сердца Его в род и род. Блажен язык, ему же есть Господь Бог Его, люди я же избрав наследие себе. С небесе презре Господь, видя вся сыны человеческие, от готового жилища своего презре на вся живущая на земле, создавая наедине сердца их, разумевая и на вся дела их. Не спасется царь многою силою, и исполин не спасется множеством крепости своей я. Ложь конь во спасение, во множестве же силы своей я не спасется. Все очи Господни на боящиеся Его, уповающие на милость Его, избавите от смерти души их и припитайте я в глад. Душа же наша чает Господа, яко помощник и защититель наш есть, яко о нем возвеселится сердце наше, и во имя святое Его уповаху. Буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же уповахом на Тя. Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его во устех моих. О Господи, похвалится душа моя, да услышат кротцы и возвеселятся. Возвеличите Господа со мною и вознесем имя Его вкупе. Взысках Господа и услыша мя, и от всех скорбей моих избави мя. Приступите к Нему и просветитеся, и лица ваши не постыдятся. Сей нищего звай, Господь, услыша и от всех скорбей Его спаси и. Ополчится ангел Господень окрест боящихся Его и избавит их. Вкусите и видите, яко благ Господь, блажен муж и же уповает нань. Бойтесь Господа всей святей Его, яко несть лишение боящимся Его. Богатый обнищавший взалкаша, взыскающий же Господа, не лишатся всякого блага. Приведите чада, послушайте меня, страху Господню научу вас. Кто есть человек, хотя и живот любя, и дни видите благи. Удержи язык твой от зла, и усне твои ежене глаголоти льсти. Уклонись от зла и сотвори благо, взыщи мира и пожени и. Очи Господни на праведные, и уши Его в молитву их. Лице же Господне на творящие зла, и ежепотребите от земли памяти их. Возваша праведней, Господь, услыша их, и от всей скорбей их избави их. Близ Господь сокрушенных сердцем, и смиренные духом спасет. Многие скорби праведным, и от всех их избавит я Господь. Хранит Господь вся кости их, ни едино от них сокрушится. Смерть грешников люта, и ненавидящие праведного прегрешат. Избавит Господь души раб своих, и не прегрешат силу.

веками. Суди, Господи, обидящий мя, побори борющий мя. Прими оружие и щит, и восстань в помощь мою. Иссуни меч и заключи супротив гонящих мя. Рцы души моей, спасение Твое есть аз. Да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся мыслящими злая. Да будут яко прах пред лицем ветра, и ангел Господень оскорбляя их.

Будет путь их тьма и ползак, и ангел Господень, погоняя их, яко туне с крышами пагубу сети свои я, в суе поносиша души моей. Да придет ему сеть южа невесть, и лови твою же скры, да обымет и в сеть да впадет в нем. Душа же моя возрадуется о Господе, возвеселится о спасении Его. Вся кости моя рекут: Господи, Господи, кто подобен Тебе? Избавляя нища из руки креплющих Его, и нища и убога от расхищающих Его. Восставши на мя свидетели неправедни, я же не видях вопрошах умя. Воздаша ми лукавая, возблагая и бесчадие души моей. Аз же нигда не стужах уми, облачахся во вретище и смирях постом душу мою, и молитва моя в недра моей возвратится. Яко ближнему, яко брату нашему, так и угождах, яко плача и сетуя, так и смирякся. И на мя возвеселишися и собравшися на мя раны и не познах, разделишися и не умилишися, искусиша мя подражнишими подражнением, поскрежеташи на мя зубы своими. Господи, когда узришь и устрой душу мою от злодейства их, отлев единородную мою. Исповемся Тебе в церкви мнозе, в людях тяжцах восхвалю Тя. Да не возрадуются мне враждующие мне неправедно, ненавидящие мя туни и помязающие очима, яко мне уба мирная глаголаху и на гнев лести во мышляху. Расшириши на мя уста своя реша, благо же, видиша очи наши. Виделыси, Господи, да не примолчиши, Господи, не отступи от меня. Восстанье, Господи, и вонми суду моему, Боже мой и Господи мой, напрю мою. Суди ими, Господи, по правде Твоей, Господи Боже мой, и да не возрадуются о мне, да не нарекут в сердцах своих, благо же души нашей, ниже да рекут по жрохам Его. Да постыдятся и посрамятся вкупе радующиеся злом моим, да облекутся в студ и срам велеречущий на мя, да возрадуются и возвеселятся хотящий правды моей я, и да рекут выну, да возвеличится Господь, хотящий мира рабу Его, и язык мой поучится правде Твоей весь день хвале Твоей. Глаголит пребеззаконный согрешать и в себе, не из страха Божия пред очи моего, яко ульсти пред ними обрести беззаконие свое и возненавидеть им. Глаголы уст Его беззаконие и лесть, не восхоте разумейте, еже ублажите. Беззаконие помысли на ложе своем, представ всякому пути не благу, а в злобе же не негодова. Господи, на небеси милость Твоя и истина Твоя до облак, правда Твоя, яко горы Божия, судьбы Твоя бездна много. Человек и скоты спасеши, Господи, яко умножилась и милость Твою, Боже, сынови же человечести, в крови крылу Твоею надейтеся им. Упиются от тука дому Твоего, и потоком сладости Твоей напоиши я. Яко у Тебе источник живота во свете Твоим узрим свет, пробави милость Твою ведущим Тя и правду Твою правым сердцем. Да не придет мне нога гордыни, и рука грешнича да не подвижет меня. Там у подошва все делающие беззаконие, и зреновение бывшее, и не возмогут стати.

кавнующим, неже завиде творящим беззаконие, за ней, яко трава скоро иссут, и яко зелья злака скоро отпадут. Уповай на Господа и твори благостыню, и насели земли, и упасешися в богатстве я. Насладися Господеве, и даст ти прошение сердца твоего. Открый-ка Господу путь твой, и уповай на Него, и Той сотворит. И изведет, яко свет, правду твою, и судьбу твою, яко полудни. Повинися Господеве, и умоли Его, не ревнуй спеющему в пути своем человеку, творящему законопреступление. Престань от гнева и остави ярость, не ревнуй еже лукавного ти. За не лукавнующие потребятся, а терпящие же Господа ти наследят землю. Еще малый не будет грешника, и взыщеши место Его, и не обрящеши. Кротцы же наследят землю и насладятся о множестве мира. Назирает грешный праведного и поскрежещет нань зубы своими. Господь же посмеется ему, за не прозирает, яко приидет день Его. Меч извлекоша грешницы, напрягоша лук свой, не зложите у Бога и нища, заклати правое сердце. Меч их давнидет сердца их, и луцы их да сокрушатся. Лучше малое праведнику, паче богатства грешных много. За не мышцы грешных сокрушатся, утверждает же праведный Господь. Весть Господь пути непорочных, и достояние их век будет. Не постыдятся во время лютой, и во дне глада насытятся, яко грешницы погибнут. Врази же Господне купно прославитеся им и вознестися, исчезающий, яко дым исчезоша. Заемлет грешный и не возвратит, праведный же щедрит и дает. Яко благословящие Его наследят землю, клянущие же Его потребятся. От Господа стопы человеку исправляются, и пути Его восхощет зело. Егда падет, не разбиется, яко Господь подкрепляет руку Его. Юнейший бых, ибо состарекся, и не видих праведника оставлено, ниже семени Его просяща хлебы. Весь день милует и взаим дает праведный, и семя Его во благословении будет. Уклонися от зла и сотвори благо, и вселися в век века. Яко Господь любит суд и не оставит преподобных своих, вовек сохранятся. Беззаконницы же изженутся, и семя нечестивых потребится. Праведницы же наследят землю и вселятся в век века на ней. Уста праведного поучатся при мудрости, и язык Его возлаголит суд. Закон Бога Его в сердце Его, и не запнутся стопы Его. Смотряет грешный праведного и ищет еже умертвите Его. Господь же не оставит Его в руку Его, ниже осудит Его, егда осудит Ему. Потерпи Господа и сохрани путь Его, и вознесет тебя, еже наследите землю. Негда потрепляйтеся грешникам узреши, видих нечестивого превозносящегося и высящегося, яко кедры ливанские, и мимо и дух, и сей небе, и взысках Его, и не обретеся места Его. Храни незлобие и вещь правоту, яко есть останок человеку мирну. Беззаконницы же потребятся вкупе, останцы же нечестивых потребятся. Спасение же праведных от Господа, и защититель их есть во время скорби. И поможет им Господь, и избавит их, и измет их от грешник, и спасет их.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Боже праведный и хвальный, Боже великий и крепкий, Боже привечный, услыши грешного мужа молитву в час сей, услыши мя обещав и услышать его истине тебя призывающих, и не омерзи меня нечистое уст неимущее и во гресех содержимо. Упование всех концей земли и странствующих далече. Прими оружие и щит, и восстань в помощь мою. Излей меч и заключи сопротив гонящих мя. Запрети нечистым духовом от лица безумия моего, и да отлучится от моей мысли дух ненависти и злопомнения, дух зависти и лести, дух боязни и уныния, дух гордости и всякие иные злобы. И да угаснет всякое разжение и движение плоти моей я, от дьявольского действа составляемое. И да просветится моя душа и тело, и дух светом Твоего божественного познания. Да множеством щедрот Твоих достигну соединения веры в мужа совершенно, в меру возраста, и прославлюсь ангелы и всеми святыми Твоими, всечестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Я человек и образ Божий я, и сотворен из тайны бытия. Мне выбор дан, любить или не любить, отвергнуть веру или с верой жить. И кто-то спросит, а разве Бог не знал, что согрешит им созданный Адам? Конечно, знал, но вправе был судить, ведь каждый волен быть или не быть. Конечно, знал, но вправе был судить, ведь каждый волен быть или не быть. И что же я, увы, опять над смыслом жизни продолжаю размышлять? Что ждет меня, мол, впереди? Сомнений суетных мя, Боже, огради. Мы помним все, там в глубине веков Иерусалим был неприступен для врагов, но был сметен, позором выбор стал, когда отверг пришедшего Христа. Константинополь веру утвердил и славен был, пока пред Господом ходил. Но пал и он, и я теперь молюсь, не отрекись, мой третий Рим, святая Русь. Но пал и он, и я теперь молюсь, не отрекись, мой третий Рим, святая Русь. И что же я, увы, опять над смыслом жизни продолжаю размышлять? Что ждет меня, мол, впереди? Сомнений суетных мя, Боже, огради. Я сплю и ем, живу и не тужу, но вот не знаю, что пред Господом скажу.

и сотворен из тайны бытия. И мне решать, как надо дальше жить, чтоб преподобие всех.

над смыслом жизни продолжаю размышлять, что ждет меня, мол, впереди, сомнений суетных, мя Боже, огради.

словно в сердце проникающий грех. Червоточины почти есть во всех. Разрезаю я ножом кожуру, попадаю я к червю прям в нору. Точит сердце, он съедает нутро.

и соки они пьют, словно мед, оставляя кожуру и помет. Но встречаются такие плоды, не годятся и червям для еды, разодетые в блестящий наряд.

коли страсти нас съедят на ура. Без рентгена ты пойди разбери, кто снаружи лишь хорош, кто внутри. Если счистить гримирующий слой, то поймешь, где добрый плод, где худой. Кто смирился и на ветке дозрел, целомудрен в меру стал, то есть цел. Но если пал в ковыльную пыль, от удара приобрел боль и гниль. Вырезаю я больные места, чтоб душа была от гнили чиста. Ведь в почете

невозможно удалить тот изъян. В пользу людям не пойдет ни свиням. Вспоминаю я и класс школьный наш. Там был яблок деревянный муляж. Как посмотришь, так и льется слюна. А укусишь, приобщишься бревна. Так и секты, что о Боге кричат, лишь подделки тычут нам суррогат. Лжеучений и цитат винегрет. Вроде церковь, но внутри Бога нет. В общем, яблоки пойдут впрок, ведь не зря же их растил Бог. Я их в погребе храню, словно клад, если только до весны долежат. Мои дети их всю зиму жуют, если только до весны не сгниют. Нужно душу в черном теле держать, чтобы Богу было что воскрешать.

Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Живые в помощи Вышнего в крови Бога Небесного водворится. Речет Господи, весь заступник мой еси и прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него. Яко то избавит тебя от сети ловчей, от словесе мятежно. Плечма своим осенит тебя и под крыле его надеешися. Оружием обыдет тебя истина его, не убоишися от страха ночного. От стрелы летящие во дне, от вещи во тьме приходящие, от срящие беса полуденного. Падет от страны твоя тысяча, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обачи очима своим осмотришь, и воздаяние грешников узреши. Яко ты, Господи, упование мое вышнего положилось, и прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему. Яко ангелам своим заповесть тебе сохранить тебя во всех путях твоих. На руках возьмут тебя, да никогда приткнешь и о камень ногу твою. На аспида и василиска наступишь, и поперешь и льва, и змия. Яко на мя уповай, избавлю и покрыю, и яко позна имя мое. Воззовет ко мне и услышу его, с ним есть скорби, изму его и прославлю его. Долготой дни исполню его, явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя.

и живот и покой усопших рабов Твоих, всех сдены непоминаемых, и всех от века усопших православных отец, братья и сестер наших, вождей воинов на поле брани, живот свой за веру и отечество положивших, и всех невинно убиенных в Отечестве нашем, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим,

непоминаемых и всех от века усопших православных, Отец, братья и сестер наши, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем с обезначальным

«Не хочу вас не видеть, я умерших, да не скорбите, як уже и прочи, не мущи упования, аще бо веруем».

ныне есть, и когда мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавши оживут. Яко же бо Отец имать живот себе, так удаст и Сынове живот иметь и в себе, и область даст Ему, и суд творите, яко Сын Человеч есть, не дивитесь сему, яко грядет час, вон же все сущие во гробех услышат глас Сына Божия, и изыдут сотворшее благая воскрешение живота, а сотворшее злая воскрешение суда. Не могу о себе творить и ничесо же, як уже слышу, сужду,

славы упразднивый, и живот миру Твоему даровавый, сам Господи, упокой душу усопших раб Твоих, всех сде ныне поминаемых, вместе светлее, вместе злачнее, вместе покойнее, отнюдь же отбежит болезнь, печаль и воздыхание, всякое согрешение, содеянное им словом, делом или помышлением, яко благ и человеколюбец Бог прости, яко несть человек, и же жив будет и не согрешит, ты бо един, кроме греха, правда твоя правда вовеки, и слово твое истина, яко ты си воскресение и живот, и покой усопших раб твоих, всех сде ныне поминаемых, и всех от века усопших православных, отец братьев и сестер наших, вождей воинов на поле брани живот свой, за веру и отечество положивших, и всех невинно убиенных в отечестве нашем, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим,

И пречистая своей матери, святых славных, всех вальных апостол, преподобных, богоносных отец наших и всех святых, души от нас приставшихся рабов своих, всех сдены непоминаемых, в селениях праведных учинит, в недрах Авраама упокоит, с праведными сопричтет, и нас помилует, яко благи.

Твой, да дашь Господи усопшим рабам Твоим, всем здесь непоминаемым и всем от века усопшим православным отцам, братьям и сестрам нашим, вождем воинам на поле брани живот свой за веру и отечество положившим, и всем.

во все эпохи и века известны всем наверняка людские рвения. Их научил, наверное, бес, мол, стройте башню до небес, столпотворение. Ну а потом бежали все по той же взлетной полосе к земному раю. Не исправляя жизнь свою, они хотели жить в раю, и сердце Бога изгоняя. По сути, независимость есть сила центробежная, когда частицы атома уходят от ядра, и нить любви отеческой порвут сердца мятежные, их ждет безбожный вакуум и черная дыра. Когда Шарапов и Жеглов ловили кошек и котов из банды черной, чтобы народ от них спасти, да и бандитов извести, народец сорный.

И с эрой милосердия, конечно, будет сложно, ведь в нас жестокосердие и гнев царят безбожно. Тут дня без зла не проживешь, не то что целой эры. Год милосердия даешь, но как внутри блуд и ложь, снаружи лишь манеры. Люди все стоят горой за справедливый лучший строй для государства. Прообраз взяв на небесах, создали в мире и в сердцах земные царства. Глава царева на плечах, а сердце в Божьих руках.

народ. А этот новый Вавилон, здесь свой устав и свой закон, им Бог не нужен. Царем здесь может тот лишь стать, кем будут тайно управлять, а он их слушать. Уже не Божий, а иной, порядок новый мировой внедрит.

Спит из той же серии, тот вирус в клетку рвется, как вор, входя в доверие, ягненком обернется. Но только влезет тот масон, в доверие гены хромосом свою программу всучит он. Под видом жизни лучшей, и клетка, впав в дурманный сон, утратив здравость и резон, начнет

Нам история гласит, ты землю всю исколеси, все страны света. Там разный строй, иной уклад, законы, нравы, все подряд, но рая нету. Причина всюду лишь одна, и в людях кроется она. В рай все бы рады, но в сердце жадность, ложь и спесь, богатство, зависть, блуд и лесть, они командуют парадом. И мы пока с причиною всех бед не разберемся, то эры милосердия вовеки не дождемся. И ад, и рай внутри у нас, кому такое снилось? И жизнь откроет в одночас, чем сердце богатилось, чем сердце богатилось.

душе не Бог теперь, а боги. Успех, доход, плотская страсть, богатство, выгода.

словно в сердце проникающий грех. Червоточины почти есть во всех. Разрезаю я ножом кожуру, попадаю я к червю прям в нору. Точит сердце он, съедает нутро, и от взоров схоронил все хитрости.

и соки они пьют, словно мед, оставляя кожуру и помет. Но встречаются такие плоды, не годятся и червям для еды, разодетые в блестящий наряд.

яда, добра, коли страсти нас едят на ура. Без рентгена ты пойди разбери, кто снаружи лишь хорош, кто внутри. Если счистить гримирующий слой, то поймешь, где добрый плод, где худой. Кто смирился и на ветке дозрел, целомудрен в меру стал, то есть цел. Но если пал в ковыльную пыль, от удара приобрел боль и гниль. Вырезаю я больные места —

рогат, лжеучений и цитат, винегрет. Вроде церковь, но внутри Бога нет. В общем, яблоки пойдут впрок, ведь не зря же их растил Бог. Я их в погребе храню, словно клад, если только до весны долежат. Мои дети их всю зиму жуют, если только до весны не сгниют. Нужно душу в черном теле держать, чтобы Богу было что воскрешать.

помилуй нас. Святи Боже, святи крепкий, святи безсмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ныне и присню во веки веков. Амин. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владико, прости беззаконие наше. Святи и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ныне и присню во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наши, яко же и ми оставляем должником наши.

Радуйтесь, праведни, о Господе, правым подобает похвала. Исповедайтесь, о Господе, в гуслях, во псалтире десятиструннем пойте Ему. Воспойте Ему песнь новую, добре пойте Ему со восклицанием, яко право слово Господне и вся дела Его в вере. Любит милостыню и суд Господь, милости Господней исполн земля. Словом Господним небеса утвердившися, и духом уст Его вся сила их. Собирая, яко мех, воды морские, полагая в сокровищах бездны. Да убоится Господа вся земля, от Него же да подвижутся все живущие по вселенни. Яко той речей быша, той повелей создашися. Господь разоряет советы языков, отметает же мысли людей и отметает советы князей. Совет же Господень вовек пребывает, помышления сердца Его в род и род. Блажен язык, ему же есть Господь Бог Его, люди я же избрав наследие себе. С небесе презре Господь, видя вся сыны человеческие, от готового жилища своего презре на вся живущая на земле, создавая наедине сердца их, разумевая и на вся дела их. Не спасется царь многою силою, и исполин не спасется множеством крепости своей я. Ложь конь во спасение, во множестве же силы своей я не спасется. Все очи Господни на боящиеся Его, уповающие на милость Его, избавите от смерти души их и припитайте я в глад. Душа же наша чает Господа, яко помощник и защититель наш есть, яко о нем возвеселится сердце наше, и во имя Святое Его уповаху. Буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же уповахом на Тя. Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его во устех моих. О Господи, похвалится душа моя, да услышат кротцы и возвеселятся. Возвеличите Господа со мною и вознесем имя Его вкупе. Взысках Господа и услыша мя, и от всех скорбей моих избави мя. Приступите к Нему и просветитеся, и лица ваши не постыдятся. Сей нищего звай, Господь, услыша и от всех скорбей Его спаси и. Ополчится ангел Господень окрест боящихся Его и избавит их. Вкусите и видите, яко благ Господь, блажен муж и же уповает нань. Бойтесь Господа всей святей Его, яко несть лишение боящимся Его. Богатый обнищавший взалкаша, взыскающий же Господа, не лишатся всякого блага. Приведите чада, послушайте мне, страху Господню научу вас. Кто есть человек, хотя и живот любя, дни видите благи. Удержи язык твой от зла, и усне твои еженеглаголоти льсти. Уклонись от зла и сотвори благо, взыщи мира и пожени и. Очи Господни на праведные, и уши Его в молитву их. Лице же Господне на творящие зла, и ежепотребите от земли памяти их. Возваша праведней, Господь, услыша их, и от всей скорбей их избави их. Близ Господь сокрушенных сердцем, и смиренные духом спасет. Многие скорби праведным, и от всех их избавит я Господь. Хранит Господь вся кости их, ни едино от них сокрушится. Смерть грешников люта, и ненавидящие праведного прегрешат. Избавит Господь души раб своих, и не прегрешат всю.

веками. Суди, Господи, обидящий мя, побори борющий мя. Прими оружие и щит, и восстань в помощь мою. Иссуни меч и заключи сопротив гонящих мя. Рцы души моей, спасение Твое есть аз. Да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся мыслящими злая. Да будут яко прах пред лицем ветра, и ангел Господень оскорбляя их. Да будет путь их тьма и ползок, и ангел Господень погоняя их. Яко туни с крышами пагубу сети свои я, в суе поносиша души моей. Да придет ему сеть юже невесть, и лови твою же скры, да обымет и в сеть да впадет в нем. Душа же моя возрадуется о Господе, возвеселится о спасении Его. Вся кости моя рекут: Господи, Господи, кто подобен Тебе? Избавляя нища из руки креплющих Его, и нища и убога от расхищающих Его. Восставши на мя свидетели неправедни, я же не видях вопрошах у мя. Воздаша ми, лукавая, возблагая, и бесчадие души моей. Аз же внегда не стужах уми, облачахся во вретище, и смирях постом душу мою, и молитва моя в недра моей возвратится. Яко ближнему, яко брату нашему, так угождах, яко плача и сетуя, так усмиряхся. И на мя возвеселишися и собравшися на мя раны и не познах, разделишися и не умилишися. Искусиша мя, подражниша мя подражнением, поскрежеташа на мя зубы своими. Господи, когда узришь и устрой душу мою от злодейства их, отлев единородную мою. Исповемся Тебе в церкви мнозе, в людях тяжцах восхвалю Тя. Да не возрадуются о мне враждующими неправедно, ненавидящие мя туни и помязающие очима. Яко мне уба мирная глаголаху и на гнев лести вымышляху. Расшириша на мя уста своя реша, благо же, видиша очи наши. Видел иси, Господи, да не примолчиши, Господи, не отступи от меня. Восстань, Господи, и вонми суду моему, Боже мой и Господи мой, напрю мою. Суди ими, Господи, по правде Твоей, Господи Боже мой, и да не возрадуются о мне. Да не рекут в сердцах своих, благо же души нашей, ниже да рекут по жрохам Его. Да постыдятся и посрамятся вкупе радующиеся злом моим, да облекутся в студы срам велеречущий на мя, да возрадуются и возвеселятся хотящие правды мои я, и да рекут выну, да возвеличится Господь, хотящий мира рабу Его, и язык мой поучится правде Твоей весь день хвале Твоей. Глаголит пребеззаконный согрешать и в себе, не из страха Божия пред очи моего, яко ульсти пред ним обрести беззаконие свое и возненавидеть им. Глаголы уст его беззаконие и лесть, не восхоте разуметь, еже ублажите. Беззаконие помысли на ложе своем, представ всякому пути не благу, а в злобе же не негодова. Господи, на небеси милость Твоя и истина Твоя до облак. Правда Твоя, яко горы Божия, судьбы Твоя бездна много. Человеки и скоты спасеши, Господи, яко умножилась и милость Твою, Боже, сына вижу человечести, и в крови крылу Твоею надейтесь им. Упиются от тука дому Твоего, и потоком сладости Твоей я напоиши я. Яко у Тебе источник живота во свете Твоем узрим свет. Пробави милость Твою ведущим Тя, и правду Твою правым сердцем. Да не придет мне нога гордыни, и рука грешнича, да не подвижет меня. Там у подошва все делающие беззаконие, и зреновенье бывшее, и не возмогут стати.

Равнующим ниже завиде творящим беззаконие, за ней, яко трава скоро иссут, и яко зелье злака скоро отпадут. Уповай на Господа и твори благостыню, и насели землю, и упасешися в богатстве я. Насладися Господеве, и даст ти прошение сердца твоего. Открый-ка Господу путь твой, и уповай на Него, и Той сотворит. И изведет, яко свет правду твою, и судьбу твою, яко полудни. Повинися Господеве, и умоли Его, не ревнуй спящему в пути своем человеку, творящему законопреступление. Престань от гнева и остави ярость, не ревнуй еже лукавного ти. За не лукавнующие потребятся, а терпящие же Господа ти наследят землю. Еще малый не будет грешника, и взыщеши место Его и не обрящеши. Кротцы же наследят землю и насладятся о множестве мира. Назирает грешный праведного и поскрежещет над зубы своими. Господь же посмеется ему, за не прозирает, яко приедет день Его. Меч извлекоша грешницы, напрягоша лук свой, не зложите у Бога и нища, заклати правое сердце. Меч их давнидит сердца их, и луцы их да сокрушатся. Лучше малое праведнику, паче богатства грешных много. За не мышцы грешных сокрушатся, утверждает же праведный Господь. Весть Господь пути непорочных, и достояние их век будет. Не постыдятся во время лютой, и во дне глада насытятся, яко грешницы погибнут. Врази же Господне купно прославитеся им и вознестися, исчезающий, яко дым исчезоша. Заемлет грешный и не возвратит, праведный же щедрит и дает. Яко благословящие Его наследят землю, клянущие же Его потребятся. От Господа стопы человеку исправляются, и пути Его восхощет зело. Егда падет, не разбиется, яко Господь подкрепляет руку Его. Юнейший бых, ибо состарекся, и не видих праведника оставлено, ниже семени Его просяща хлебы. Весь день милует и взаим дает праведный, и семя Его во благословении будет. Уклонися от зла и сотвори благо, и вселися в век века. Яко Господь любит суд и не оставит преподобных своих, вовек сохранятся. Беззаконницы же изженутся, и семя нечестивых потребится. Праведницы же наследят землю и вселятся в век века на ней. Уста праведного поучатся при мудрости, и язык Его возлаголит суд. Закон Бога Его в сердце Его, и не запнутся стопы Его. Смотряет грешный праведного и ищет еже умертвите Его. Господь же не оставит Его в руку Его, ниже осудит Его, егда осудит Ему. Потерпи Господа и сохрани путь Его, и вознесет тебя, еже наследите землю. Негда потрепляйтеся грешникам узреши, видих нечестивого превозносящегося и высящегося, яко кедры ливанские, и мимо и дух, и сей небе, и взысках Его, и не обретеся места Его. Храни не злобе и вещь правоту, яко есть останок человеку мирну. Беззаконницы же потребятся вкупе, останцы же нечестивых потребятся. Спасение же праведных от Господа, и защититель их есть во время скорби. И поможет им Господь, и избавит их, и измет их от грешник, и спасет их.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Боже праведный и хвальный, Боже великий и крепкий, Боже привечный, услыши грешного мужа молитву в час сей, услыши мне обещал и услышать его истине тебя призывающих, и не омерзими нечистое уст неимущее и во грехах содержимо. Упование всех концев земли и странствующих далече. Прими оружие и щит, и восстань в помощь мою. Излей меч и заключи сопротив гонящих меня. Запрети нечистым духовом от лица безумия моего, и да отлучится от моей мысли дух ненависти и злопомнения, дух зависти и лести, дух боязни и уныния, дух гордости и всякие иные злобы. И да угаснет всякое разжение и движение плоти моей я от дьявольского действа составляемое. И да просветится моя душа и тело, и дух светом Твоего божественного познания. Да множеством щедрот Твоих достигну соединения веры в мужа совершенно, в меру возраста, и прославлюсь ангелы и всеми святыми Твоими, всечестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Я человек и образ Божий я, и сотворен из тайны бытия. Мне выбор дан, любить или не любить, отвергнуть веру или с верой жить. И кто-то спросит, а разве Бог не знал, что согрешит им созданный Адам? Конечно, знал, но вправе был судить, ведь каждый волен быть или не быть. Конечно, знал, но вправе был судить, ведь каждый волен быть или не быть. И что же я, увы, опять над смыслом жизни продолжаю размышлять? Что ждет меня, мол, впереди? Сомнений суетных мя, Боже, огради. Мы помним все, там в глубине веков Иерусалим был неприступен для врагов, но был сметен, позором выбор стал, когда отверг пришедшего Христа. Константинополь веру утвердил и славен был, пока пред Господом ходил. Но пал и он, и я теперь молюсь, не отрекись, мой третий Рим, святая Русь. Но пал и он, и я теперь молюсь, не отрекись, мой третий Рим, святая Русь. И что же я, увы, опять над смыслом жизни продолжаю размышлять? Что ждет меня, мол, впереди? Сомнений суетных мя, Боже, огради. Я сплю и ем, живу и не тужу, но вот не знаю, что пред Господом скажу. Молюсь и верю.

И сотворен из тайны бытия. И мне решать, как надо дальше жить, чтоб преподобие всех.

Над смыслом жизни продолжаю размышлять. Что ждет меня, мол, впереди? Сомнений суетных, мя Боже, огради.

Во все эпохи и века известны всем наверняка людские рвения. Их научил, наверное, бес, мол, стройте башню до небес, столпотворение. Ну а потом бежали все.

по сути независимость, есть сила центробежная, когда частицы атома уходят от ядра, и нить любви отеческой порвут сердца мятежные, их ждет безбожный вакуум и черная дыра. Когда Шарапов и Жеглов ловили кошек и котов из банды черной, чтобы народ от них спасти, да и бандитов извести, народец сорный,

Сердца вырвать зло никто из муровцев не может. И с эрой милосердия, конечно, будет сложно, ведь в нас жестокосердие и гнев царят безбожно. Тут дня без зла не проживешь, не то что целой эры. Год милосердия даешь, но как внутри блуд и ложь, снаружи лишь манеры. Люди все стоят горой за справедливый лучший строй для государства. Прообраз взяв на небесах, создали в мире и в сердцах земные царства. Глава царева на плечах, а сердце в Божьих руках.

народ. А этот новый Вавилон, здесь свой устав и свой закон, им Бог не нужен. Царем здесь может тот лишь стать, кем будут тайно управлять, а он их слушать. Уже не Божий, а иной, порядок новый мировой.

А СПИД из той же серии. Тот вирус в клетку рвется, как вор, входя в доверие, ягненком обернется. Но только влезет тот масон, в доверие генохромосом свою программу всучит он. Под видом жизни лучшей и клетка, впав в дурманный сон, утратив здравость и резон, начнет плодить иных персон, бацилл всех смутных.

Нам история гласит, ты землю всю исковеси, все страны света. Там разный строй, иной уклад, законы, нравы, все подряд, но рая нету. Причина всюду лишь одна, и в людях кроется она. В рай все бы рады, но в сердце жадность, ложь и спесь, богатство, зависть, блуд и лесть, они командуют парадом. И мы пока с причиною всех бед не разберемся, до эры милосердия вовеки не дождемся. И ад, и рай внутри у нас, кому такое снилось? И жизнь откроет в одно...